Лад, за тупо, оран, за красному небу. Тупо, мудрость, и счастье, прости меня.